Уряд воинства и всех мирных жителей Украины, виру всякую из работы, небо беды, виду всех ворогов, ведемых и наведемых, у час войны, та чтоб за здоровьем, доволитием и миром завжди их обдаровував, молитвами Пресвятой Богородицы.